0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Что ты шепчешь мне?

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У соцсетках усё часцей беларускі пішуць пра жах, перажыты ў радзільнях пры родах.
2: Абыякавае стаўленне да будучай маці, ігнараванне яе кепскага стану, адмова ў кесаравым сячэнні, адмова ў анестэзіі. Спіс можна працягваць.
1: Як вынік, цяжкі стан новароджаных і саміх жанчын, якім даводзіцца гадамі прыходзіць у сябе пасля радавых траўмаў, і фізічных, і псіхалагічных.
2: У каментарах па такімі гісторыямі многія прызнаюцца, што пасля перажытага досведу іх ніхто не прымусіць нараджаць.
1: Дык што хаваецца за такім стаўленнем да жанчын у радзільнях, асабліва калі ўлічыць, што дзяржава ўсімі сіламі заахвочвае беларусак станавіцца маці.
2: У межах праграмы «Беларусь-2030» тэму абмеркавалі журналістка Вольга Лойка і доктар-гінеколаг Станіслаў Салавей.
3: Вопрос, который, наверное, задали бы многие белорусские женщины к вашей ипостаси акушера-гинеколога, да? Вот эти жалобы на не очень хорошее отношение, обращение...
4: На откровенное хамство, давайте говорить проще. И насилие в родах.
3: Именно. Это объективно, потому что...
4: Объективно.
3: Потому что госы пытаются рассказать, что это такое, значит, потребительский экстремизм вот в медицине, да?
4: Бьет, значит, любит. Можно продолжить пример.
3: Типа того, да. В лучших, своими лучшими побуждениями пытался, так сказать, нарушение не выявлено.
4: С точки зрения здравоохранения, которое есть в Беларуси, а в чем вообще проблема? По факту, мама здорова? Ребенок здоров? Да каков жив?
3: Ну, мама в смысле.
4: Жива?
3: Да.
4: Жива. Ребенок жив?
3: Жив.
4: Более-менее здоровый? Какие тогда вообще вопросы? Вы что, сюда пришли, чтобы вам по головке гладили? Вот сделали? Радуйтесь. Примерно то же самое, что стоматологи без обезболивания. Ну, сделают. Зубы-то здоровы. То, что при этом страдаете, какое у вас дело? То есть объяснить...
3: Ну, ладно, страдаем, но хуже же результат. Все медики говорят, стоматологи, что если не обезболивать, получается хуже. Потому что пациент дергается без...
4: Хуже?
3: Не досверлим.
4: Нет, хуже, чем что? Пациент... С пломбой. Какие вопросы? Так и здесь. Ведь если мы, допустим, поговорим, к примеру, с не знаю, там, англичанкой и скажем, что эпидуралка – это, ну, не то, что по желанию, это вопрос в смысле, как вот, а вот, ну, как? То есть человек отказывается от эпидуральной анестезии, это, ну, ладно, ну, хорошо, отказывайтесь. В Беларуси попробуй еще ее добейся без, если нет, на то не редких и, не дай бог, встречаемых медицинских ситуаций. Цель нормального здравоохранения – помочь человеку и в идеале им, не только его физическому состоянию. Там есть очень старые эти красивые легенды про если не стало больному легче после разговора с врачом, но все это оставим для, как бы так правильно выразиться, уже другой дискуссии. В глобальном плане все очень просто. А какой смысл белорусскому здравоохранению меняться? То есть у нас очень жестко карают за любые косяки с акушерской помощью. Это прям... Слетают и ночмеды по тюрьмам таскаются, и заведующие. Поэтому женщина интересует меньше всего. Интересует, чтобы более-менее были живы, и чтобы я при этом не сел. Поэтому нахамить, нагрубить, ну, вместо обезболивающего можно наорать. А что ты сделаешь? Нет. Во-вторых, зарплата врача зависит или медсестры от этого? Нет. Ты можешь к какому-то другому роддому пойти, если захочешь. Ну, можешь, но это нужно платить там деньги и прочее. И там будет примерно то же самое. Парадокс. У нас очень сильно снижается количество родов, но у нас до сих пор при том инфраструктуре, что есть в Минске, есть палата там трехместная, к примеру, двухместная. Вот зачем? У нас есть огромный коечный фонд, который мы заполняем искусственно, и при этом создавая просто неудобства, просто потому что мы так привыкли. Отсутствие от бедности и от плохой подготовки обезболивания в родах – это кощунство. Отсутствие нормального инструментария – это кощунство. И стоит понимать, что у нас очень короткий период обучения, и, по сути, врачи дорастают уже в, скажем так, на первом рабочем месте. Соответственно, если все твои коллеги орут на пациенток или обзывают, ну, может, так и надо. И ты же искренне потом пытаешься, ну, да, наверное, ну если они так делают, значит, работает же. Если там мастер ругается матом, когда бьет молотком, значит, так, наверное, и секрет. То есть, это такой откровенный пережиток, с которым очень сложно бороться, но стоит понимать, не проблема во врачах. Это проблема в обществе, не приходит в медицинский университет на отбор. Вы там хотите грубить, хамить? Да, вы акушер-гинеколог. Вы там ненавидите женщин? Вы акушер-гинеколог. Что происходит за эти там 7 лет, что мы получаем твоих врачей? Но это не с этим подростком проблема, который пришел в медицинский. Это, к сожалению, это то, что у нас имеется.
1: Медицинский садизм у отношениях до тяжарных – одна из проблем белорусской медицины, якую необходимо вырешать, як мага хучей, каже доктор-гинеколог Станислав Соловей. А про іншие проблемы далее у программе «Евразум» и размове с доктором журналистки Ольги Лойко.
3: Когда мы говорим об эффективности системы, понятно, что есть разные объективные критерии, да, там и на душу населения, и по проценту ВВП, понятно, да, но есть еще такой показатель работы системы, как коррупция или подозрение в ней, да, и вот, ну, белорусские медики, то ли они особо отчаянные какие-то, то ли что-то в системе надо подправить, ну, потому что историй таких много, и вот сейчас с Брестской областной больницей опять обсуждается, да, это системная какая-то проблема, с ней что-то не так, с этой медициной, то ли они особо отчаянные какие-то, то ли что-то в системе надо подправить, ну, потому что историй таких много, и вот сейчас с Брестской областной больницей опять обсуждается, да, это системная какая-то проблема, с ней что-то не так, с этой медициной.
4: Системная ли проблема коррупции в автократии, ну, или в диктатуре? Ну, конечно, это системная проблема. И если говорить, в принципе, про коррупцию, понятие коррупции может очень сильно разниться от условной Европы и от Беларуси. Например, прокуратура когда-то очень сильно, или следственный комитет, уже не помню, озаботились тем, что белорусским врачам фармкомпания платит поиску за рубеж на конференцию. Или хирургов забирают, везут там, условно, в Германию, или там в Турцию, учат ставить какой-то протез, какую-нибудь систему иностранную. Это им идет бесплатно, они считают это коррупцией. Во всем мире это в порядке вещей. Фармкомпания заинтересована в том, чтобы их продукцией врачи пользовались, поэтому они помогают им научиться. Понятно, что продукция сертифицирована, все как положено, но они это делают, это не воспринимают коррупцией, но опять-таки оно в том числе не воспринимается, что зарплата за зарплату европейского врача, ну, поехать в Турцию, это как бы не роскошь. Это, ну, захотел, поехать, в чем проблема. Для белорусского нюансы. Про коррупцию, ну, можно привести абсолютно не пахнущий коррупцией факт, что в США есть FDA, организация, которая отвечает за лицензирование всего, что попадает на рынок США касаемо здоровья. Продукты питания, медицинские изделия, лекарства. То есть эта организация очень мощная, очень влиятельная, и, соответственно, бюджеты там просто астрономические с точки зрения, кстати, лекарства, которые продаются. Это очень большой бизнес, или тем технология. И 9 из 10 последних руководителей FDA почему-то после увольнения сразу же идут на руководящие позиции в Big Pharma. Ну, тут понятно, что они компетентны в любом случае, но очень тонкий вопрос. Белорусская прокуратура 100% зацепилась, что вот специально пошел туда, потому что заранее уже прикормил их, заранее какие-то услуги им делал, и теперь это им возвращается. Можно вспомнить приказы Лукашенко в духе не пускать чиновников в бизнес. В США почему-то коррупция не считается, хотя там очень жесткая налоговая.
3: Ну, там и президенты могут в консалтинг идти, и им за это, в общем-то, ничего не будет.
4: Там есть бывшие президенты, можно уже с этого. Живые.
3: Вот. Это был следующий вопрос на самом деле. Да. Ну, на самом деле, если мы говорим про зарплату медиков, я вот тоже выписала, ищут РНПЦ онкологии в Боровлянах, уважаемое учреждение, ищут медиков на зарплаты от 1800 до 3800 белорусских рублей. Нужен врач УЗИ диагностики 3800, врач патологоанатом 3800, врач-офтальмолог 3000, врач-лаборант 2500, помощник врача-эпидемиолога 1800.
4: Напомните, пожалуйста, какая нынче средняя зарплата в Беларуси официальная?
3: Ну, 3000.
4: Если мне не изменяет память, в одном из воевод в среднем зарплата молодых врачей, пришедших просто в первый год резидентуры, то есть это, можно сказать, наша, ну, условно говоря, что-то похожее на нашу интернатуру, только более долгое, получают зарплату при, в принципе, стандартной нагрузке, то есть не без громадных переработок, а нагрузка более-менее соответствующая средней по стране, получает зарплату в два с хвостиком раза больше, чем средняя по этому же воеводству. Ну, тут точно есть чем сравнивать.
3: Ну, то есть это те самые 7 тысяч в белорусских рублях, ну, если экстраполировать,
4: грубо скажем,
3: соотношение.
4: Да, то стоит понимать, что в Польше зарплаты врачей уже перебивают все возможные потолки даже здравого смысла, с этим уже пытается строить государство, но это была вынужденная мера. Не потому, что в Польше так любят врачей, хотят для медсестер, хотят, чтобы они жили там лучше всех в стране, а просто потому, что они почему-то заразу уезжают на Запад. Дипломы признаются, язык выучить, ну, тяжеловато, но можно, и просто врачи массово
3: интегрировали. Ну, тем более, если они в школе хорошо учили немецкий, допустим, а здесь в школе все учат немецкий.
4: Ну, грубо скажем, да. Во-вторых, стоит понимать, что европейский диплом, выдан в Европейском Союзе, он, в принципе, равнозначен. То есть ты сдаешь те же экзамены, грубо скажем, на другом языке, и получаешь работу в Германии. Поэтому, хочешь не хочешь, полякам пришлось поднимать зарплаты, снимать ограничения на переработки, И сейчас потихоньку пошла обратная волна, когда польские врачи из Германии возвращаются просто на потому заработки. Что... Да, на заработки. Просто потому что в Германии довольно жестко с переработками. То есть там тот же принцип, что и, например, у диспетчеров, водителей фур. То есть 8 часов ты проехал, водитель фур, будь добр, отдыхай, ты не имеешь права выехать дальше, ты опасен. В Польше это снято просто по той причине, что они затыкали кадровый дефицит. Теперь рынок немножко насытился, поэтому и до врачей, и мигрантов чуть прижимаются условия более уже, ну, не то чтобы тяжелыми, а вменяемые. То есть раньше можно было приехать просто в те места, где ты будешь работать, и если есть 3 года стажа, этого уже хватит, чтобы тебя просто взяли. Сейчас уже изволь предоставить бумагу, что ты официально знаешь польский язык на уровне B1. Это, в принципе, такой немаленький труд. То есть постепенно приходит к тому, что, ну, как и должно быть, но странно, что врач может не владеть языком, на котором он должен общаться с большинством пациентов. Ну, это опять-таки рынок чуть насытился.
3: Да, но на самом деле, даже если сравнить вот эту зарплату со средней белорусской, что мы, собственно, сразу и сделали, да, ну, честно говоря, вот, ну, это провоцирует коррупцию, вот эту обычную, рядовую, которая даже коррупцией не воспринимается, да, больной пациент, да, ну, я не могу прийти к врачу с зарплатой в 3000 белорусских рублей, и ему, извините, если он мне сделал операцию, да, поставил 2 стента, и я вышла играть в теннис, да, я прям не могу не положить ему...
4: Вот. Здесь, опять-таки, стоит понимать разницу, она очень тонкая. С одной стороны, есть вот я иду просто по улице. Никого не трогаю. Просто подхожу к прохожему и говорю: слушай, вот тебе $100. Вот просто потому, что я в хорошем настроении, я хочу подарить тебе $100. На! То, что тебе дают сразу коррупционерам, по логике есть все-таки разница между коррупцией, когда я говорю, что хочешь, чтобы я тебе поставил стенты, вот плати $200, или не поставлю. Вот это коррупция в чистом виде, которая должна караться. Если же я выписываюсь и хочу сказать спасибо в виде коробки конфет, бутылки коньяка.
3: Вкусная благодарность фактически.
4: Денег. То да, с одной стороны, это немножко серый момент, потому что попробую найти здесь грань. С другой стороны, если юридически вас не связывают, пациент уже выписался, ну, да, это доход, который, по идее, надо бы декларировать, но по факту все-таки это нельзя ставить знак равно между ними.
3: Безусловно, и я поэтому вот говорю, что это такая, ну, бытовая коррупция, не коррупция, да, но и поймите пациента, да, вот, ну, мне реально оказали услугу.
4: Наследие Советского Союза, по большому счету.
3: Я, ну, я объективно понимаю, вот в Польше мне это в голову не придет, не потому что я тут как-то по-другому мыслю, потому что я прекрасно знаю, что зарплата врача сильно больше моей, и больше айтишниковой, и больше топ-менеджерской в большинстве отраслей, да. И у меня не возникает даже мысли, да. Моего искреннего спасибо абсолютно достаточно.
4: Как говорил один из очень известных оперирующих гинекологов, работающих во Франции, то есть человек с регалиями просто, ну, ему ровных в Европе, может быть, по пальцам одной руки. Он сказал, что, ну, иногда пациентка может мне бутылочку вина принести в качестве благодарности. Ну, это, в принципе, я понимаю. Это не коррупция, просто у доктора хочу сказать вам спасибо, и это будет смотреться всеми нормально. То есть, ну
3: это букет цветов, фактически.
4: Да, да, да, да. Просто вот наше вам спасибо, и все понимают, что доктор не бедствует, он не в режиме выживания, он не думает о том, что, как прокормить семью, потому что, ну, я бы не хотел, допустим, умирать под скальпелем у человека, который больше думает о том, как ему платить учебу ребенка, чем о, условно говоря, там, моей печени утрированно. Ну, к сожалению, в Беларуси это факт.
3: Спасибо, Станислав. Спасибо, что были с нами. Это была программа из серии «Беларусь 2030», совместный цикл Банка идей и Еврорадио. В студии были Станислав Соловей и я, Ольга Лойко. Пока.
4: До свидания.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее в программе «Еврозум».
1: НАТО ударить по Беларуси у выпадку российской атаки. Як успрымать заяву генерала?
5: Это гучить с белорусского пункта глядчения вельми дренно и прикро.
2: Путин погражае Европе и целуется с Трампом. Чего чакать Украине?
6: Эти гульни с Путиным для США не являются приоритетом. Для их застается и будет приоритетом супредстояние с Китаем.
1: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: І прыгадаем, які сёння дзень афіцыйна ў Беларусі, дзень маці 14 кастрычніка азначаецца. Сёлета святкуецца ў год беларускай жанчыны, таксама аб'яўлены рэжымам. Як пачуваюць сябе беларускія жанчыны, якія вымушана выехалі ў замежжа ад пераследу ўладаў, што іх хвалюе і ў чым яны маюць патрэбу? Пра гэта ды іншае мая калега Тацяна Смоткіна пагутрыла з прадстаўніцай ініцыятывы оружовые хустки Юлией.
1: Все, кто выезжает, это огромный уровень стресса, это огромное давление, которое связано с вынужденной миграцией. Все это не добавляет ни одной из женщин здоровья.
2: Напомню, вы все-таки мониторите потребы там политвязанок и вот тех женщин, которые выходят за крату у Беларуси. Вот что вы можете сказать про основные потребы женщин? Вот когда они выходят, что они, прежде всего, потребуют?
1: Их очень много в паблике, и про их проблемы, то, что им необходимо, они это и сами проговаривают, и большое количество организаций работает. Но мы в том числе работаем с репрессированными женщинами, которые вынужденно покидают Беларусь. Конечно, самое базовое, это вопрос сначала стоит легализации, потом стоит вопрос трудоустройства. Потому что, к сожалению, мы находимся все в такой ситуации, когда очень много классных экспертов, специалисток повыезжали, и с учетом особенностей законодательства, ситуации, в которой они находятся, они не могут себя реализовывать по тем профессиям, которые у них были внутри страны, и им приходится очень часто идти на низкооплачиваемые работы, на работы, которые не соответствуют их компетенциям, навыкам, а вот какой-то программы, которая бы помогала, поддерживала в плане именно трудоустройства, эффективно работающей, скажем так. Мы в настоящее время не видим, и, конечно, вот очень бы хотелось, чтобы именно эти вопросы, вопросы трудоустройства грамотного, они закрывались. И опять же, я вот все-таки хотела бы еще раз проговорить. Про женщин-политзаключенных говорят очень много. Но кроме женщин-политзаключенных есть огромное количество других репрессированных женщин, которых нету в паблике, про которых никто не говорит. Наши волонтерки помогали и помогают женщинам, которые, например, в Литве проходят лечение от онкологических заболеваний. Это тяжелейшее лечение, это химиотерапия. Понятно, что в рамках там СОДРы они получают это лечение бесплатно, но когда ты один и находишься вот в таком состоянии, тебе в обязательном порядке нужна помощь. И на помощь этим женщинам приходят точно такие же репрессированные женщины, которые их поддерживают, которые им помогают там готовкой, помогают уборкой, присматривают за детьми, пока они находятся на лечении, например, потому что им реально просто некуда идти. И если другая белоруска не придет, не возьмет на себя вот эту работу, вот эту вот помощь, ничего не будет. А это на самом деле, это тяжелейший труд, потому что остаться одной, и тебе необходимо где-то жить, ты должна что-то есть, тебе необходимо там какие-то базовые потребности свои, там гигиенические, все остальное закрывать. И если не придет другая женщина и не поддержит, и не поможет, я просто не представляю, как по-другому в этой ситуации можно выжить.
2: Я ведала про белорусскую солидарность, а что есть вот такая вот жаночая солидарность, я, широко кажучи, не ведала. Тому, например, коли у жан там штосьці адбудзецца цяжкая нейкая сітуацыя, звязаная са здароўем, то бок можна да вас звяртацца праз чат і пісаць туды і атрымаць такім чынам
1: помощь. Да, беларускі никогда никому не отказывают в помощи. Я понимаю, что, может быть, медийно, во многом все-таки медийная часть канала, она завязана, конечно, на женщин, которые находятся в тюрьмах, либо выходят из тюрьмы. Но мы очень много работаем с женщинами, женами, с матерями, у кого продолжают сидеть, просто с белорусками, которые оставили свою жизнь в Беларуси и вынужденно здесь находятся. Про них мало говорят, про них мало пишут. Нету никаких специализированных программ, которые бы их каким-то образом поддерживали. Как бы вот кажется, что оно очень много, да, там какие-то мероприятия, там какие-то мероприятия. Но это вся история, которая больше завязана, конечно, на встретились, давайте трансформируем свой опыт, нарисуем свою боль, расскажем о том, как нам что-то болит, как мы хотим, чтобы там свобода наступила, равенство и братство условно. А говорить о том, что эти женщины болеют, что им иногда нечего есть, что им страшно, что они переживают за своих детей, что они переживают за своих родителей, которые, например, в Беларуси остались, и они их не могут поддержать, не могут им помочь там в пожилом возрасте нормально существовать и все остальное. Про это очень мало говорят. А это огромный пласт людей, просто огромный.
0: Паводле прадстаўніцы ініцыятывы ружовыя хусткі, найбольш уразлівыя за мяжой жанчыны-пенсіянеркі, якія вымушаны з'ехалі з Беларусі, найбольш цяжка. Ім значна дапамагае салідарнасць беларусаў і падтрымка дабрачынных арганізацыяў. Беларуская радыёрацыя. Рацыя.com.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
3: Генеральная прокуратура Беларуси завела справу об акте терроризма за атаки дрона у России, где потерпела белоруска. Супрать спевачки

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдан от белорусской интеллигенции, соправдан от украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Род Стюарт на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Бересте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 8 до 11 тепла. Ветер паудневый и пауднево-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, дочакайтесь.

Элтон Джон на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надвор. Я сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами макшимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 8 до 11 тепла. Ветер паудневый и пауднево-заходний. От слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

0: 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 14 кастрычника 1958-го народился Томас Долби. Сапраўднае имя Томас Морган Робертсон, британский музыка и спявак. На ягоным рахунку николи не было множества хитов, тым не менш, он стал одной из самых вядомых особ стылю синт-поп початку 80-х. У великой ступени это было обумовлено удалой маркетинговой политикой. Томас Долби был своеособливым диваком-навукоуцем, який с поспехом выкарыстал потенциал синтезаторов и сэмплеров для вытворчасти поп-музыки и легкого электрофанка.
1: Tell me about your childhood.

0: Збіраться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Так само далі притягнемо наш ефір, де сьогодні пригадаємо 14 кастрычніка, День Маці. Сьогодні такий день святкується у курбіорської жанчини, яким так само у Білорусі назвали 2026. Як почувають себе білоруські жанчини, які вимушено виїхали у заміжжя від переслєду? Що їх хвалює, де у чим вони зараз мають потребу? Пригадати інше, Тетяна Смуткіна похутрова з представниці ініціативи «Ружові хустки» з Юлії.
2: Все, хто виїжджає, це огромний уровень стресу, це огромне давлення, яке зв'язане з вынужденной міграцією. Все це не додає ні одної з жінчин здоров'я.
3: Напевно, ви все ж таки моніторите потреби там політв'язанок і ось тих жінчин, які виходять за кратов у Білорусі. Ось що ви можете сказати про основні потреби жінчин? Ось коли вони виходять, що вони перш за все потребують?
2: Їх дуже багато в пабліці і про їх проблеми. То, що їм необхідно, вони це і самі проговорюють, і велике кількість організацій працює. Але ми в тому числі працюємо з репресованими жінками, які вынужденно покидають Білорусь. Звісно, самое базове, це вопрос спочатку стоїть легалізації, потім стоїть вопрос трудоустройства. Тому что, к сожалению, мы находимся все в такой ситуации, когда очень много классных эксперток, специалисток повыезжали, и с учетом особенностей законодательства, ситуации, в которой они находятся, они не могут себя реализовывать по тем профессиям, которые у них были внутри страны, и им приходится очень часто идти на низкооплачиваемые работы, на работы, которые не соответствуют их компетенциям, навыкам, а вот какой-то программы, которая бы помогала, поддерживала в плане именно трудоустройства, эффективно работающие, скажем так. Мы в настоящее время не видим, и, конечно, вот очень бы хотелось, чтобы именно эти вопросы, вопросы трудоустройства грамотного, они закрывались. И, опять же, я вот все-таки хотела бы еще раз проговорить. Про женщин-политзаключенных говорят очень много, но кроме женщин-политзаключенных есть огромное количество других репрессированных женщин, которых нету в паблике, про которых никто не говорит. Наши волонтерки помогали и помогают женщинам, которые, например, в Литве проходят лечение от онкологических заболеваний. Это тяжелейшее лечение, это химиотерапия. Понятно, что в рамках там СОДРы они получают это лечение бесплатно, но когда ты один и находишься вот в таком состоянии, тебе в обязательном порядке нужна помощь. И на помощь этим женщинам приходят точно такие же репрессированные женщины, которые их поддерживают, которые им помогают там готовкой, помогают уборкой, присматривают за детьми, пока они находятся на лечении, например, потому что им реально просто некуда идти. И если другая белоруска не придет, не возьмет на себя вот эту работу, вот эту вот помощь, ничего не будет. А это на самом деле это тяжелейший труд, потому что остаться одной, и тебе необходимо где-то жить, ты должна что-то есть, тебе необходимо там какие-то базовые потребности свои, там гигиенические и все остальное закрывать. И если не придет другая женщина и не поддержит, и не поможет, я просто не представляю, как по-другому в этой ситуации можно выжить.
3: Я ведала про белорусскую солидарность, а что есть вот такая вот жаночая солидарность, я, широко кажучи, не ведала. Тому, например, когда у женщины там что-то отбудется, тяжкая некая ситуация, связанная со здоровьем, то бок можно до вас звертаться, про чат и писать туда, и отримать таким чином.
2: Искать помощь, да. Белорусские никогда никому не отказывают в помощи. Я понимаю, что, может быть, медийно, во многом все-таки медийная часть канала, она завязана, конечно, на женщин, которые находятся в тюрьмах, либо выходят из тюрьмы. Но мы очень много работаем с женщинами, женами, с матерями, у кого продолжают сидеть, просто с белорусками, которые оставили свою жизнь в Беларуси и вынужденно здесь находятся. Про них мало говорят, про них мало пишут. Нету никаких специализированных программ, которые бы их каким-то образом поддерживали. Как бы вот кажется, что оно очень много, да, там какие-то мероприятия, там какие-то мероприятия. Но это вся история, которая больше завязана, конечно, на встретились, давайте трансформируем свой опыт, нарисуем свою боль, расскажем о том, как нам что-то болит, как мы хотим, чтобы там свобода наступила, равенство и братство условно. А говорить о том, что эти женщины болеют, что им иногда нечего есть, что им страшно, что они переживают за своих детей, что они переживают за своих родителей, которые, например, в Беларуси остались, и они их не могут поддержать, не могут им помочь там в пожилом возрасте нормально существовать и все остальное. Про это очень мало говорят, а это огромный пласт людей, просто огромный.
1: І так само тут варто додати, що поводлі представниці ініціативи «Рожові хустки» найбільш уразливі за межою жінчини-пенсіонерки, які вимушено з'їхали з Білорусі, їм найбільш тяжко. І їм значно допомагає солідарність Білорусу, де підтримка доброчинних організацій.

0: Грабёрская радыёрацыя 98.1 FM была закуды гарудні 99.2 FM у Бірсе, Рбіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com каментары далі. Ну, у нашым эфіры Мікола Бянько сёння пра нармалізацыю без зменаў. Ці яна так можа быць?
1: Каментар рацыі.
2: Режим у Беларуси спробует створить уражение, что конфликт 2020 года вычерпаны. Краина, нібы живе своим життем, оппоненты застались в минулым, а Заходу пора обнулять отношения с Минском. Але за этой картиной стоит спроба зарабить репрессии меньше бачными, захававши механизмы переследу. Первый уровень имитации – обмежевания информации. Правооборонный центр «Весна» поведомляет, что Министерство внутренних справ 3 тыдні не обновляет список экстремистов, хоть политичные затримания и суды протягиваются. Ранее улады обмежевали доступ до базы судовых постановок, прибрали расклады посиджений и известки про завышенные процессы. Огульная тенденция выразная. Громадство отримливает все меньше мощности убачить масштаб переследу. Другий уровень – примус до молчания. Коли контакт с незалежными медиа, обвешенными экстремистскими, может обернуться переследом, свояки из неволенных боятся расповедать про их становище. Это створяет выгодный уладам эффект публичных свечений меньшее, и молчание можно подавать как прикмету спокою. Репрессии протягиваются, але их ахвяры изникают с информационной просторы. Третий узровень – подмена понятков. Представники улады в публичных выступах и на международных пляцовках отмовляют існование политвязня, нібы есть только осудженные за криминальные злочинства. Такую подмену подмасовывает и риторика про неширый Заход. Комментуючи протесты школьников у Франции, Лукашенко спошивает Макрону и поравновывает их из Беларуси 2020-го. Разлик простый. Коли полиция уживает силу и у демократах, значится и уладам Беларуси нема за что отказывать. На этом фоне режимный министр замежных справ закликает Захад до нормализации отношений. Внутри страны политично мотивованные суды, вытискание за межу, переслед иммигрантов и тиск на близких. Замежным партнерам пропоновывается налаживать диалог, а громадянам безумовное и принизливое подпорядкование. По сутности, мы назираем спробу полторы маневр после репрессий 2006-2010. Перешикать обурение, заработать особные соступки и обновить контакты без смены системы. Однако теперь таки трюк на урате отрывается. Масштаб протестов у Беларуси 2020, а потом надзвичайные и протяглые репрессии закранули практически все громадство. Навод представники вертикали и силовики от данной режиму мают сирот свояков, потерпелых от своей же системы. А проша гэтага додается фактор соуделу официйного Менска у войне Российской Федерации супроть Украины, что так само яскраво демонструе людожерный характер режиму. Тому имитация нормализации – это худшей таки терапевтичный прием для самосупокоения, який вертая вертикали улады, отшивание контролю и упевненности. Але наурадці уже здольны увести узман як белорусское громадство внутри краины, так и заходние урады.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: На мінулым тыдні ўкраінскія беспілотнікі вывелі са строю частку расійскай кампаніі Яндекс па адразанню ва Владзіміры і Калузе. Хутка праблемы дакаціліся і да Беларусі.
2: Пачалі працаваць са збоямі, важныя для паўсядзённага жыцця прыкладанні, онлайн-карты, воблачныя сервісы. Пацярпелі і прадпрымальнікі, сервіс таксі таксама нестабільна працуе.
1: Па інфармацыі кампаніі BBC, значная частка сервісаў кампаніі працавала на магутнасцях менавіта трох атакаваных дата-цэнтраў Яндекса. Кампанія рыхтавалася да такога развіцця падзей, але ўсё пайшло не па плане.
2: Праца сервісаў у большай ступені ўжо адноўленая, але збоі і праблемы з іх выкарыстаннем яшчэ магчымыя, пра гэта папярэджваюць у кампаніі Яндекс.
1: Але што рабіць беларусам, якія не могуць вывесці грошы за сваю працу з гаманцоў Яндекса, ці выпампаваць важныя дакументы з сервіса Яндекс.Дыск? Якія неадкладныя дзеянні прадпрыняць?
2: Вось што пра гэта выданню «Маланка» расказаў тэхнічны эксперт і вядучы Дзяніс Альшанаў.
3: Надо понимать, что ни одна система не может закладывать в себя устойчивые с потери, ну, даже обычно даже двух дата-центров никто не закладывает. Максимум потерю одного закладывают, а тут изначально закладывали потерю двух. Переживать потерю большего, но это экономически максимально невыгодно. А плюс, наверное, еще стоит сказать, что есть нюанс, что значит пережить потерю. Это значит, что какой-то основной функционал, ну, потерю большего количества дата-центров, это значит, что есть какой-то основной функционал, который топ-менеджмент и менеджмент компании сказал, что вот мы в любых условиях должны быть в состоянии делать вот это вот. И это целевые показатели. И вот теперь мы оказываемся в ситуации, где вывели из строя три дата-центра. Три дата-центра, ну, по большому счету, из 5,5. А плюс у них были старые дата-центры, которых уже не существует, а может быть и существует, то там непонятно, но, насколько я понимаю, все-таки не существует. И вот они выведены из строя, и мы наблюдаем, что наблюдаем. И вот как раз-таки те самые деньги, Яндекс.Деньги, Яндекс.Пэй, с ним ведь вообще отдельная ситуация. Каждый раз, когда речь заходит о деньгах, нужно понимать, что система должна быть устойчива в первую очередь не к скорости работы, не к тому, что придет 10 миллиардов миллионов человек. Система должна быть устойчива к тому, что каждая операция гарантированно будет записана в нужном количестве реплик. Ну, грубо говоря, учетная книга всех финансовых операций должна быстро достигать кворума. Ну, то есть, если мы записываем в три места, мы должны гарантированно записать в эти три места, мы должны гарантированно из этих трех мест прочитать. Что значит записать в данной ситуации? Например, вы хотите снять деньги, это значит, что должна быть запись о том, что часть денег с вашего счета переведена вам, отдана вам, неважно как. И вот это вот та самая точка, которая подсказывает мне, ну, просто здравый смысл подсказывает мне, что как раз-таки с большой вероятностью деньги будут отремонтированы в последнюю очередь, если вообще будут, будем честны.
4: Правильно понимаю, есть риск, что эти деньги потеряны безвозвратно, и никто компенсировать эту историю не будет?
3: Потерянную безвозвратно я все же подозреваю, они не будут, потому что, ну, там есть... Это все равно финансовая организация в какой-то степени, и есть соответствующие обязательства. Просто вполне может быть, что это будет, если не получится это сделать привычным образом, может быть, будет найдено какое-нибудь другое решение, знаете, более такое бюрократическое. Это в худшем случае, это если атаки продолжатся. Если атаки не продолжатся, то, скорее всего, в какой-то момент они смогут обратно включить все платежи, но опять же таки... Мне кажется, тут во многом еще и сами клиенты заинтересованы, чтобы они тоже слишком рано не включили, потому что любые ошибки в этом месте могут быть взаимными. Я понимаю, что, скорее всего, как только они включат, большинство побежит снимать свои деньги, и вероятность ошибки в обратную сторону, то есть человек уже снял, А в базе записалась, ну, не успела записаться, такая вероятность, наверное, будет выше, но это уже, соответственно, риски Яндекса, которые они брать на себя не будут. Поэтому вот эта вещь, которую я бы ждал в последнюю очередь, что она будет отремонтирована. А с другой стороны, вообще непонятно, что и когда они смогут отремонтировать, если честно. По одной простой причине. Я на самом деле подзабыл об этом моменте, но тут один из коллег-блогеров напомнил, что вообще у них есть такая система, называется «Аркадия». А, да, она названа в честь того самого бизнесмена, который казахского происхождения, а сейчас проживает в Израиле и который владеет европейской компанией Nebius, которая с Palantir сотрудничает. Это бывший владелец, ну, сооснователь Яндекса Аркадий Волош. И вот эта вот система Аркадия – это система, в которой хранятся исходные коды. Это система, с которой распространяется их внутренний продукт по их серверам. И пока вот они ее не отремонтируют, я вообще не представляю, что и как они могут ремонтировать дальше. Ну, то есть, все очень непонятно. Пока, естественно, есть у них все шансы отползти назад, восстановиться. Но по срокам вообще ничего не понятно. И тут я просто не знаю, как ситуация в Минске, например, с такси. Если там ничего, кроме Яндекса, нету, то, мне кажется, тут нужно сразу посоветовать людям просто записывать номера телефонов таксистов напрямую на какое-то время.
1: Перабои у працы Яндекса показали, што Беларусь моцна завязаная на лічбавую інфраструктуру Расіі, і калі нешта адбываецца ў расіян, праз гэта терпяць і беларусы.
2: Ці можна казаць хоць пра нейкую ступень лічбавай незалежнасці Беларусі ад Расіі? Протягивает Денис Альшанов.
3: Ключевые сервисы – это тоже такое расплывчатое понятие. Ну, грубо говоря, как распределено ядро тех же самых платежей, как распределено ядро той же самой навигации. Вполне может быть, что данные о клиентах находятся на территории Республики Беларусь, а, соответственно, все остальное ходит в какие-то другие дата-центры. Но опять же таки, не забываем, что Яндекс всегда строил геораспределенные системы. Это значит, что зависимость взаимная есть, и оно гарантированно бегает туда-сюда все.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму праўладная камісія па вярданні працуе настолькі неэфектыўна?
5: Людзі бегуць, людзі не возвращаюцца.
2: Як супругі Таццяна і Александр Бірулі падтрымалі адно аднога за кратамі?
6: Вдвоём з Таццянай разоружылі, такого бреда напісалі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Беларусі ўжо больш за 3 гады працуе так званая камісія па вяртанні. Яна павінна дапамагаць беларусам, якія з'ехалі за мяжу праз рэпрэсіі, вярнуцца на радзіму.
2: Але вынікі яе працы выглядаюць сціпла. Паводле апошніх афіцыйных звестак, якія год таму агучыў намеснік генпракурора Алексей Стук, за ўвесь час у Беларусь праз камісію вярнуліся толькі 30 чалавек. Пры гэтым беларусы даслалі 323 звароты, а па сутнасці былі разгледжаныя толькі 70.
1: Цяпер пра камісію па вяртанні загаварыў ужо генпракурор Дмітрый Гара. Чыноўнік расказаў, што беларусы звяртаюцца да яе з просьбамі, але называць лічбу заяўнікаў не стаў. Відаць, ганарыцца па-ранейшаму няма чым.
2: Да такіх жа думак адносна адсутнасці перамог у працы камісіі прыйшоў і блогер Александр Кнырович. Давайте яго паслухаем.
3: Жыць на Западзе совершенно невозможно. Поэтому белорусы, ранее уехавшие, выстраиваются в очереди и просятся назад. Так и пишут заявление в эту самую комиссию по возвращению, а комиссия рассматривает эти заявления и очень строго смотрит, кого брать, кого не брать. Ну, примерно такой вывод можно сделать из слов. Прости меня, господи, генпрокурора Республики Беларусь, хотя он, конечно, никакой не генпрокурор, Дмитрия Юрьевича Горы, сказанными перед как бы парламентариями, которых тоже никто не избирал, 7 октября 2026 года. Да, он выступал перед нашим как будто парламентом и наговорил там таких глупостей и гадостей, что, конечно, я не мог пройти мимо. Тем более, что этот человек лично повлиял на мою судьбу и лично, ну, собственно говоря, совершил не правонарушение, а преступление в отношении меня, за которое я очень надеюсь, что он когда-то будет сидеть в тюрьме. Про то, что белорусы стремятся вернуться, не могут жить на Западе, и вот обязательно-обязательно через комиссию. Это, конечно, он загнул, но что интересно, все остальные 2 часа он выступал, давая цифры. 2500 экстремистов посадили, 123 человека уголовные дела за то, что не доглядели за коровами и решили соврать государственной статистике. 123 уголовных дел. Какие-то еще вот эти все показатели снижения преступности и так далее и тому подобное. А как только он начал говорить про людей, которые хотят приехать домой, там почему-то ни одной цифры. Вообще. Ну, то есть, казалось бы, ну, ты скажи, сколько заявлений ты принял, сколько рассмотрел, сколько людей приехало и не село после этого. Но нет, там просто общие цифры. Белорусы не могут жить на Западе и массово возвращаются. Я вам напомню цифры, которые озвучивались год назад за 2,5 года работы этой комиссии с Орёнком и Муковозчиком. Вот люди, которые должны решать, кому жить в Беларуси, а кому нет. Интересно было бы посмотреть, как была бы выглядела жизнь при них, если бы они действительно решали, а не были вот этими бутафорскими картонными там этими куколками в этой комиссии. Так вот, за 2,5 года работы комиссии было рассмотрено 70 заявлений, и домой вернулось 30 человек, из которых некоторые потом сели. Заявления через комиссию не помогли им не сесть. Вот такая эффективность работы. Один человек в месяц. Я смею надеяться, товарищи Гора, что людей, которые выезжают из Беларуси за это же время, гораздо больше. Люди бегут, люди не возвращаются.
1: Гэта быў блогер Александр Кнырович. Ён дасціпна патлумачыў, чаму ў так званую камісію па вяртанні не звяртаецца амаль ніхто з эміграваўшых беларусаў. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як супругі Таццяна і Александр Бірулі падтрымалі адно аднога за кратамі.
4: Вдвоём з Таццянай разоружылі, такого бреда напісалі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Жыхара Салігорска Александра Бірулю кінулі за краты пасля затрымання за распаўсюд пратэстных газет. Мужчыну выставілі яшчэ некалькі абвінавачванняў, а ў снежні 22 года асудзілі на 6 гадоў калоніі. Яго жонку Таццяну таксама пазбавілі волі.
2: Сужэнцаў затрымалі ў адзін дзень і разлучылі на некалькі гадоў. Яны прайшлі праз ШИЗА, цяжкую працу, абмежаванне на сувязь і ціск у калоніях.
1: Пакуль Александр знаходзіўся ў зняволенні, памерлі яго бацькі і брат. Іх непаўналетні сын увесь гэты час заставаўся без бацькоў. У снежні 2025 года Александр апынуўся сярод палітвязняў, якіх пасля памілавання вывезлі з Беларусі.
2: Але як у Александра і Таццяны атрымлівалася падтрымліваць сувязь за кратамі? Давайте паслухаем іх неверагодна мілую гісторыю ад самога Александра, якую ён распавёў выданню «Мост Медыя».
3: Ну, у меня так просто ник такой был в Солигорске. Я в интернете Солик подписывался, а я ее Буська называю. Ну, я оставлял карандашам, проносил, прятал карандаши в дворик, ну, прогулочные карандаши. Когда не удавалось карандаши, так бетоном царапал. Буся и Солик Каханина завжды вот так. И просто время, например, нашу камеру выводили, да, и потом в другой день, не обязательно в этот день, в котором могла Таццяна туда попасть, в эту тоже прогулочный дворик, это ты видел, на это эти надписи видела мои. И так мы друг другу переписывались, оставляли друг другу разные послания вот такие.
4: Когда вы узнали, что эти послания друг до друга доходили?
3: А она ж мне отвечала, видно, но по моему посланию что-то писала свое под этим посланием, тоже ответ оставляла.
4: Администрация ничего не заподозрила? Вам за это ничего не было, что вы такие?
3: Ой, ну, там, я думаю, все знали, спускали просто это. Да там дворики нуждались в ремонте, там особо никто не обращал, думаю, на это внимание. Да не знали.
4: Но это была для вас поддержка.
3: Ну, конечно, да. Еще какая поддержка была, какая-то связь между собой на Жодино. На Володарке то мы уже как-то уже через Малявы, через сно по воздуху кричали друг другу, но камеры были соседние, просто могли так передаваться. Когда на суд ездили даже на Володарке, тетрадку, можно Таня тетрадку даже передать, обменяться там. Она мне каких-то, ну, своих вкусняшек даст. Я каких-то своих, ну, вот так передаю. Бывало. Ну, а так, только что в Барановичи меня вывезли, так я уже без Таццяны. Таццяна там не сидела в СИЗО. А потом еще в СИЗО я сидел и на Брестском. И проездом и на Гродно СИЗО был, когда нас вывозили на раскрутку, так называемую. Добавить срок хотели еще. Шесть лет мало было.
4: А как, о чем вы говорите? О какой раскрутке?
3: Ну, Анюту, эти наши местные солигорские опера, там участковых кто-то, заставили, но ее там мучили, говорили, что это посадим тебя, но заставили написать явку с повинной. Ну, она же такая девочка, как у нас, ну, воспитали такой доброй, ну, отзывчивой. Ну, понимаете, когда менты прессуют, ну, вот она написала явку с повинной, это что там-то делала, с родителями наносила надписи. И знаете, самое смешное, какую надпись? Вы не поверите. Матное слово из трех букв, сами не знаете, какие. На заборе у героя Белоруссии этого, головатого директора Беларускалия, на заборе, понимаете? И вот за это нас, это, с колонии вывозили за это. Но там, правда, еще эти три буквы, и снизу было заблюрено то, что там, может, Лукашенковский было. И это Лукашенковский написано. И вот заставили это ее написать на эти явку с повинной. А потом, ну, она, я и в колонию обратились тоже операм, чтобы Татьяна уже в женской колонии тоже написала эту же явку с повинной. А Татьяна, как переживала за дочку, она тоже написала явку с повинной. Но за того, что вот это мы не делали, это вообще не мы делали, не было. Но и ко мне в колонию уже приходят это опера, пиши явку с повинной. Вот твоей жёнкой и дочь написала. Написали эту явку с повинной. Я говорю, ничего не было, ничего не буду писать, отстаньте. Я ж понимал, чем это грозит вообще. Ну, и меня местный опер в колонии где-то полчаса держал. Ну, и не мог ничего сделать, я просто не пишу. Ну, он ничего не сделает. Ну, там, что он мне... А куда меня... Они со мной в колонии, еще отступлюсь, не могли вообще со мной ничего на ПКТ посадить из-за того, что я обязанное лицо, и им надо отчетность выше давать, чтобы я деньги на промзоне получал. Я там полторы смены работал. Они максимум меня два раза в ШИЗО садили, и им просто нагоняй, может быть, сверху за то, что они отчетность не получают, то, что меня... деньги высчитывают.
4: То есть поэтому вы с ними спорили с администрацией, нарушали распорядок, да?
3: И почему меня выперли? Им проще меня вот под случай этот депортировать было из колонии, потому что я уже себе бил, ну, пуговицу расстегнул. Я на промке, уже все давно отдыхают, а я на промке еще в полторы смены. А уже и рукава закатываю, эти ну, у нас эти, ну, кто контролирует, ходят эти менты, нас уже, на меня даже не обращали внимания, нового мента, которого учат, приводят, говорит, ну, это нарушение одежды на меня, но так это, как это Беруля, мы мимо проходим.
2: Мы слухали гісторыю былога палітвязня Александра Берулі пра тое, як ён падтрымліваў камунікацыю з жонкай, калі сядзеў за кратамі.
1: Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Еўразвяз выделил Украине 2 миллиарда 860 миллионов евро. Складена мапа смяротных покараннев для Менску. У Беластоку отбудется сустрэча с политиком, литератором и былым политвязнем Паулом Северынцем.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з інфармацыі датычнай абароны Украіны. Еўразвяз выдзеліў Кіеву 2 мільярды 860 мільёнаў еўра. Пра гэта паведамляе Еўракамісія. Сродкі ўжо пералічаныя ў рамках крэдытнай праграмы ЕС на 90 мільярдаў еўра. Іх накіруюць на закупку беспілотнікаў, сістэм супрацьпаветранай абароны, ракет, радараў, сродкаў радыёэлектроннай барацьбы і боепрыпасаў. Пакуль Расія буксуе на фронце, яна працягвае ўзмацняць паветраныя атакі, жорстка наносячы удары по украинских громадянских объектах и инфраструктуры, заявила керавник Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подкресливши необходимость терминово умацовывать украинскую СПА. У авторок 13-го кастрышника свет сколыхнула вестка про раптовную и заучастную смерть ведомого израильского войскового историка, журналиста и популярного блогера Рыгора Тамара, який пайшоў життя во взросте 54 годов. Спочуванне сям'і выказывают коллеги, войсковцы и тысячи слухачов по всем свете, а пахаванне аналитика отбылося у Иерусалиме. Радио Рация публикует его эксклюзивный архивный комментар, який сегодня гучит как политичный заповед для региона. Аналитик у 2023 году огучил позицию абсолютной реалистичности сусветной геополитики, якая актуальная и сегодня.
4: Естественно, геополитическая обстановка вокруг России будет ухудшаться. Совершенно не уверен, что в результате Украина будет принята в НАТО. Более того, я совершенно не уверен, что это именно та панацея, которая нужна для сохранения независимости и процветания. По сути, чего действительно, может быть, опасаются американские лидеры? Краха России, коллапса России и последующего очень ощутимого усиления Китая.
3: Так само израильский войсковец акцентовал увагу на дальнейшем шляху белорусского вызвольного руху и роли полка имя Костуся Калиновского.
4: Политики плетутся в фарватере геополитических гигантов, таких как Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и так далее. Смещение режима Лукашенко и предание его суду и вывод Белоруссии из фарватера российской политики могло бы быть колоссальным геополитическим достижением в результате этой войны. Можете себе позволить все. Вас пытаются уничтожить вашу страну, ваш народ физически. Это было бы таким колоссальным ударом по путинской России, что, возможно, само это привело бы к краху режима Путина.
3: Эксперт жорстко резюмовал, что белорусскому и украинскому народам няма чаго гублять, бо Кремль и его сателлиты у любым выпадку имкнутся до полного знишения их незалежности. Формулёвки Рыгора Тамара фиксуют фундаментальные принципы войсковой прагматики и вызначают конкретные кроки для демократичных сил, подкресливаючи, что знишение режиму у Менску равнозначное стратегичной поразе Кремля. До інших тем. Активисты молодевой организации «Рада» распрацевали сайт, на яким выкладенная мапа менских локаций, связанных со смяротным покаранием у Беларуси. Презентация сайту прошла у информационном пункте Совета Европы для белорусов, який с травня дзейнічае у Национальной библиотеке Литвы у Вильне. Импреза была присвящена проблеме смяротного покарания у Беларуси. Гэты метод покарания не

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: And the building was bulldozed.